Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

0: квартира.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

життя. Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовный подарунок небес. У им есть всё: со встречи, расстанье, радость и боль, смерть и каханье.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 9 ліпеня.
4: Ці ўдалося сябрам НАТА залагодзіць Трампа ў Анкары?
6: У пэўным сэнсе для еўрапейскага палітыкума Дональд Трамп стал прадказальным партнёрам, але не ў тым сэнсе, які б ім падабаўся.
5: Чего ждать от нового урада Литвы?
7: Отношение к этой партии среди образованных людей, скажем так, очень скептическое.
4: Чому Лукашенко любит вертать у пул старых чиновников?
8: Я не могу сказать, что вот отбывается некая тенденция приходу людей к шталту, как овец.
5: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Пакуль Мінск не зменіць сваю палітыку, пазіцыя Літвы застанецца ранейшай, нягледзячы на змену ўрада, кажа кіраўнік літоўскага МЗС Кястуціс Будрыс.
1: Па словах Будрыса, Літва зацікаўлена ў бяспецы з боку Беларусі. На сёння Беларусь з'яўляецца крыніцай гібрыдных войн і іншых непрыемнасцяў для Літвы. І пакуль гэта не зменіцца, Вільня будзе ініцыяваць новыя санкцыі супраць Мінска.
0: Новы ўрад Літвы, які нядаўна пачаў сваю працу, узначальвае сацыял-дэмакрат Міндаўгас Сінкявічус. Што ўяўляе сабой цяперашняе кіраўніцтва нашай паўночнай суседкі, якое будзе яго палітыка адносна беларускіх эмігрантаў?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і літоўскі палітычны філосаф Гінтаўтас Мажэйкіс.
2: Ваши оценки, вот, зная политические силы, зная, может быть, Сінкявічуса, чего вы, вот, как представитель Литвы, литовского гражданского общества, научного сообщества, чего ожидаете? Какие есть, может быть, перспективы, смена будет, может быть, каких-то установок, куда вести Литву?
3: Вот за короткое время в Литве поменялись три правительства социал-демократов. Полуцкас, Оргенени, сейчас Сінкявічус. И что это означает? Это означает одно, что партия, которая сейчас выбрана представлять Литву, она выглядит очень слабой, хаотичной. Огромное недоверие этой партии в гражданском обществе. В прошлом году были очень большие демонстрации в Литве против решений по поводу культуры и по поводу общественного телевидения этой партии, по поводу изменения законов о общественном телевидении, в принципе, журналистике. В этом усматривали урезание гражданских свобод и свободы слова, урезание публичности. Поэтому отношение к этой партии среди образованных людей, скажем так, очень скептическое, а среди тех, которые выбирали эту партию, они тоже разуверивались в ней, потому что до этого должна была быть еще четвертый премьер, которая премьер, и партия обвиняется во лжи, постоянной лжи, партия меняет свою коалицию, но я бы сказал так, что ситуация Литвы в этом плане выглядит очень похоже на ситуацию в Латвии, там тоже нестабильное правительство, там тоже меняется, и поэтому тут хорошо только одно, что в Литве, как и в других двух балтийских республиках, существует парламентская республика, очень сильное самоуправление, гражданское самоуправление муниципалитетов, поэтому изменения вот этих в правительствах мало что означает. А второе, что очень важно, в том, что президент Литва не является президентской республикой, президент более-менее символическая фигура. Конечно, Гитанас Науседа, он хочет больше власти, он хочет большего влияния, как и все президенты, в принципе, но не в состоянии этого отнять у парламента, у правительства. И такое, я бы сказал, довольно-таки слабая ситуация. Очень хорошо, что партии хотя бы договорились о финансировании обороны. И, в принципе, это финансирование обороны сейчас более 5%, самое большое по процентам в Европе финансирование обороны, за исключением, естественно, России, Украины и Беларуси, а я имею в виду в Европейском Союзе. Поэтому как бы не все тут пропало и не все исчезло. Тем не менее, когда мы говорим о международных отношениях, что нам интересно, то мы видим слабость литовской позиции. Литва не в состоянии показать ни примеров. Например, одно время Гитанас, ну, президент Гитанас Нуседа выдвинулся быть посредником в конфликте по поводу волынской трагедии в Украине и в Польше. И, ну, было смешно даже у нас в Литве, потому что мы все шутили, поскольку у президента нету никакой компетенции в таком посредничестве. Он ничего не сделал, конечно. Было, ну, довольно жалко смотреть на вот эти потуги. И это означает одно, что в Литве отсутствует такое серьезное понимание, что означает власть. Отсутствует серьезное понимание власти и надежда на то, что Синкевич поймет, что это такое, что это очень серьезно, что это ответственно, что должен служить это время государству, а не самому себе, не своему карману или не своей партии. Вот эта ответственность за государство и за регион, не только за государство, но и за регион, оно вызывает очень большие сомнения. Синкевичус руководствуется мифологией Альгирдаса Бразавскаса. Он заявляет, что будет последователем вот этого давно ушедшего лидера. Тем не менее, мы не видим никаких черт в нем, за исключением желание быть каким-то большим политиком. Но мы увидим, может быть, человек поменялся, может быть, какое-то чудо произошло, но я в этом не верю.
0: Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмитра Лукашука с Гінтаўтасам Мажэйкісам. Гаворка идзе про новое кіраўніцтва Литвы и тое, як змяняецца ў гэтай краіне стаўленне да беларусаў.
2: Я смотрю по разным источникам, там как бы меньше, все больше и больше белорусов с тех или иных причин уезжает из Литвы. Кому-то там отказали в продлении ВНЖ, кто-то еще с каких-то своих причин. Даже смотрю те IT-компании большие, которые в 2020-2021 году релоцировались в Литву и работают там до сих пор, но, как они говорят, у нас происходит такая мягкая постепенная релокация, и они тоже постепенно, частично переводят свои там отдельные структуры из Литвы в ту же самую Польшу, на Кипр там или еще куда. Вы видите в этом проблему? Насколько это, ну, как бы, с учетом вопросов национальной безопасности, всего остального, насколько это, ну, скажем так, неприятно или как? Или это, ну, жизнь и все?
3: Ну, я бы так сказал, что тут существует несколько таких проблем, что в Литве ведь белорусам, которые говорят по-белорусски, легче выучить польский язык, чем литовский язык. Но мне так кажется, тем, с кем я говорил. И, например, я общаюсь с людьми с, ну, вместе у нас докторантура с ЕХУ, Европейским гуманитарным университетом, которым сейчас Лукашенко объявил террористической организацией, экстремистской даже террористической. Тем не менее, я с ними общаюсь очень часто, да, они мои друзья. То я вижу очень долгое время, лет, видимо, 20, они литовского языка не учили. Прожили 20 лет в Литве, ничего не выучили, хотя профессора, доценты. Но последние, например, видимо, 5 лет стала меняться ситуация. Они стали учить литовский на этом базовом уровне, там какого-то особенного уровня не требуется, но тем не менее существует закон. И когда ты приезжаешь в Литву и хочешь получить вид на жительство, некоторое время вот этот языковые требования на вас не действуют. Но я не знаю, через 3-5 лет, я точно не помню вот этого закона, они как бы обязаны уже сдать на базовом уровне литовский язык. И вот эти IT-компании, я многих из них знаю, они не учили никогда вот этого литовского языка и не соответствовали закону. И из-за этого они как бы прождали, думали, что все так и пройдет, но просто так не проходит, потому что даже для работы работающих на заводах, на стройках, они обязаны вот этому языку, язык выучить. И, но в различных компаниях различные требования. Различные требования. Это коснется и украинцев, не только белорусов. Это касается и россиян. Вот, например, так называемая певица по имени Монеточка, я удивился, она уехала из России, живет в Вильнюсе, дочь ее в Вильнюсе, и я обнаружил в телевидении, что она прекрасно говорит на литовском, причем намного в высоком уровне, чем базовый уровень. Но, значит, она решила остаться, ей удобно. А те, которые другие ее товарищи, они вот не стали этого сделать. Это надо понять, что это они не стали учиться. А вы попробуйте в Польше жить только, например, с русским языком, то шанс ваш корпоративный нулевой. То вы там пропадете за первый год. То в Литве ты можешь еще как бы жить там 3-5 лет только с русским языком. Но в Польше ты не сумеешь этого сделать. Там вообще уровень требований к языку намного более жесткий и серьезный. В Кипре вы можете делать бизнес только на английском, и нету там особенных требований, чтобы вы выучили вот этот греческий киприотский язык. А в Литве, как в Латвии, так и в Эстонии существуют законы. Вы, если долго хотите жить, вы обязаны сдать эти экзамены. И по моему мнению, только в этом смысле и существует отток компаний.
2: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире был литовский политический философ, профессор философии, профессор кафедры философии университета Витовта Великого Гинтаутас Мажейкис. Дякую, великий господар Гинтаутас. До встречи всем. Живе Беларусь.
3: Живе Беларусь. Евразум.
1: Далее у программы Евразум.
0: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пол старых чыноўнікаў?
4: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Вся моя в Беларуси, шостая у Польши.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал існаванне чорных списов выканаўцаў. Объявлены сбор на добраўпарадкаванне могилок на радзіме Каліноўскага.
2: З навінамі Владимир Лапцевич.
3: Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству у Европе приняла резолюцию по Беларуси и впервые за долгий час включила Беларусь в выниковую Гаагскую декларацию. У декларации отзначено вызволение частки политвязнев, але подкреслена необходимость неоткладного вызволения всех политических зняволенных и спынения новых репрессий. Так само ассамблея закликала Беларусь спынить поддержку российской агрессии супраць Украины и переслед журналистов, правооборонцев, активистов и молоди. Режим Лукашенко названы крыницей погрозы региональной безопасности, а так само осуждены гибридные атаки, транснациональные репрессии и выкористание миграции как инструмента политического тиску. Парламентарии подтримали дальнейшее захование и узмацнение санкций, покуль у Беларуси не спынятся репрессии и подтримка российской войны. Парламентская ассамблея АБСЕ витала початок расследования Международного криминального суда у дочинении до белорусского диктатора. Менск и Ташкент запустять новый механизм организованного працаўладкавання, поведомляя пресс-служба Министерства працы и социальной обороны. Это выникает из подписанного 9 липеня у Менску керовником ведомства Андреем Лабовичем и министром замежных справ Узбекистана Бахтиером Саидовым отповедного межурадового погоднения. Так, агентство миграции при ураде Узбекистана або иншая уполноваженная структура будет подбирать кандидатов у отповедности с потребованиями белорусских наймальников, квалификации, опытом работы, отсутностью захворываний, которые перешкоджают працу уладкованию и иншим критериям. Приезжать в Беларусь с семьями пропоновал працовным мигрантам из Узбекистана белорусский диктатор, сустракаючыся 9 липеня у Менску с президентом этой краины Шаукатом Мирзиёевым. Некоторых артистов не запрашают на фестиваль «Славянский базар» у Витебску с политичных причин. Про наявность черных списов у директора фесту Глеба Лапицкого спытался блогер Ягор Ермаков. Лапицкий не дал конкретного отказу, але заявил, что некоторых артистов организаторы запросить не могут. Есть артисты, яких мы не запросим на «Славянский базар». Мы не хаваем. Вы ведаете, 2020-2021 год показал вельми многих артистов, якія были сябрами, якія былі не сябрамі, сказаў чыноўнік. Таксама ён заявіў, што арганізатары арыентуюцца на вялікі крытэрый этычнасці, эстэтычнасці артыста, таму не запросяць выступоўцаў са скандальнай рэпутацыяй, бо кожны наш нейкі маленькі пралік – гэта асацыяцыя пра краіну, сказаў Лапіцкі. Паводле яго, лепей хай гледачы запомняць цэлафанавы намёт, чым скандальнага артыста. До мясцовой информации. Православная парафия у Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліноўскага просить допомоги после моцной буры, якая серьезно пошкодила мясцовые могилки. Активисты обвестили сбор у допомогу парафии. Про то, якая подтримка теперь потребная, каже наместник старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
4: По благословению отца Славомира Якимюка был распочат доброчинный сбор сродков для преодоления наступства вот этого урагана у Мастаўлянах. И на сегодняшний день мы его разжитивляем и организуем. На сегодняшний день мы собрали приблизно 1300 злотых. Сумма, якую мы поставили в якости такой подтримки для парафии, складая 5000 злотых. Всего в ахвяраваннях поудельничало 16 человек.
3: По словам Юрия Миляшкевича, 11 липеня планируется выезд волонтеров, каб оказать допомогу парафии.
4: У нас в субботу планируется выезд сябров партии БНФ, которые удельничают в этой инициативе, и волонтеров, которые долучатся до працев на могилке. Мы собираемся расчистить вот те завалы, которые там утворены. Частка древа уже разобрана, там треба повыносить галлё.
3: Долучиться до сбора может любой охотный про сторонку в интернете на zrzutka.pl. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе раница и воблачна и дождлива. После полдня больше прояснения, але месяца махчим и короткочасовый дождь. 12-13 градусов раніца і максимально днем 17-18 градусов тепла. Вечер полночно-заходний, раніца і слабый, днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з «Рацией».
2: Сегодня пятница, 10 день липеня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 10 белорусского, до 9 годины польского часу.

0: Рація. Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Уже 10 місяців знаходиться у Литві вивезений з Білорусі 11 вересня минулого року Андрій Войніч. Були політв'язень, активіст Європейської Білорусі, були удільник опозиційного руху ЗУБР. За активну громадсько-політичну позицію і активність улади Білорусі у 21-м році засудили його на 7 год позбавлення волі в колонії в умовах узмоцненого режиму. Большую половину від гэтага терміну Андрій відсидів. Про затримання, знаходження за кратами і про білоруську політику з Андрієм Войнічем розмовляємо наша журналістка Тетяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Добрий день, господар Андрій.
4: Добрий день. Пробачте, я буду мусити розмовляти по-русски, тому що по-русски я лепше формулюю свої думки.
3: Господар Андрій, улади Білорусі 25 травня 2021 року присудили вам 7 років позбавлення волі по двох артикулах Кримінального кодексу. Це навчання чи інша підрихтовка особ для уділу у масових безпорадках або фінансування цієї діяльності і підрихтовка до уділу у масових безпорадках. Ось розповідайте коротко так про то, як вас затримлювали, як проходив суд над вами і у яких умовах вам довелося сидіти за кратами у Білорусі?
4: На самом деле, я не люблю эту тему. Почему? Потому что эта тема слишком злободневная. И я считаю, что, конечно же, об этом говорить нужно, но не нужно пугать людей. Не все так плохо, не все так страшно, как большинство бывших политзаключенных описывает. Если ты занимаешься активно политической деятельностью в Беларуси, ты должен быть готов изначально к тому, что тебя будут задерживать, что тебя будут судить, что ты будешь сидеть. А соответственно, если ты готов, значит, у тебя все это проходит как бы по плану. И там уже что ни случилось бы, это не страшно. Если коротко, как сказал один интернет-мем персонаж, он сказал блестяще. Как вас задерживали? Блестяще. Меня задерживали в съемной квартире. Просто я услышал шум на кухне, и я выглянул из-за двери и увидел лучик, гуляющий у меня между глаз, который выходил из пистолета какого-то низкорослого силовика, который прятал лицо, к сожалению. Но, в принципе, там такое лицо, что все правильно сделал, что спрятал, как я понимаю. Все, постелили на пол, немножко попытали и завезли в СК.
3: Катывали яку, вас физично сбивали эти что?
4: Это отдельная история. Ничего такого сверхъестественного, каких-то изощренных действий никто не сделал. Стандартные наборы. Вот, поэтому тут, на самом деле, говорить не о чем. Бывает и хуже.
3: Але, пробачьте, не все ведают, каких это стандартный набор. Коли посилатися на закон, ніхто нікого не повинен катувати і збивати, навіть при затриманні. Тим більше, ти ще не злочинець, тебе тільки затримлюють, ти ще подозрюваний.
4: Як сказав псевдопрезидент, от этот дряблый дед, который выдает себя за президента, он сказал иногда не до законов. Им плевать на законы. Мы понимаем все, что законы, согласно римскому праву, если не ошибаюсь, должны выполняться добуквенно. Но Беларусь – это уникальная в плане юриспруденции, юрисдикции страна, где определенной группе людей, считающие себя высшей кастой, высшей расой, я не знаю, как их назвать, полубоги, да, они так себя считают. Они считают, что законы для черни, то есть все, кроме них, это чернь. Соответственно, они законов не придерживаются. Так что здесь все очень просто. Через пытки прошли, наверное, все. Просто коэффициент усиления вот этих пыток, он разный у всех. Поэтому здесь говорить нечем. Мне какой-то неадекватный человек вставил каблук между позвонков и целенаправленно ломал позвоночник.
3: Тяжело. Вы, кажется, нема про что казать.
4: Жах, но это уже пройденный этап. И такого, что прям... Да, это неприятно. Поломанный позвонок имеет место быть. Но я с этим живу, как-то справился. Без медицинской, кстати, помощи. И все, покатали минут 20 по городу. Решали, что со мной делать. Или везти ли меня в лес, или везти меня по законному пути. Ну, это, я как понимаю, был цирк очередной. И повезли в СК. После СК первичный допрос. Забрали вещи, которые, кстати, не вернули. Даже не несмотря на то, что были бумаги на эти вещи. Вот у меня пропала золотая серьга и часть брелков с ключей, насколько я знаю. А кошелек, его даже не внесли в перечень. Но это ладно, это мелочи.
3: С грошима ж,
4: да? Там, в принципе, денег много украли, они еще и прямо из этого самого. Я считаю, что это им и их детям на лекарство, потому что я верю в карму, и я уверен, что каждый получает по заслугам.
3: Так ладно, а я удокладню, еще из дома скрали у вас гроши?
4: Да, они же прям разложили все деньги, сняли их, и по потом под видом, типа, меня вывели, я, типа, закрыл дверь, и, насколько я знаю, там ничего не оказалось, там была пустая квартира в плане ценности. Вот даже мелочь, в принципе, в белорусских деньгах у меня даже копейки вот эти вот железные, которые были, все забрали. Но это не единичный случай, это касается не только политиков, то есть люди, которые сидели со мной и в тюрьме, и в лагерях, через один рассказывали подобную историю, что у них просто сотрудники выгребали все, и пропадало все, что можно. То есть до мелочей, там, иногда даже такой стыд, там, какую-нибудь пепельницу или вазочку тянули. То есть уровень культуры этих людей, я не говорю уже о культуре юридической, я говорю о культуре самосознания и самоуважения. Ну, такие у нас люди работают, на тот момент работали, по крайней мере, в правоохранительных органах.
3: И вам одразу выставили два криминальных артикула, эти спочатку на какие сотни забрали?
4: Забрали сначала меня на ИВС, 108, если не ошибаюсь, статья, то есть до выяснения там статьи, по которой мне предъявят. Там уже предъявили мне 293-ю статью, вторую, третью часть, через 13-ю. И через трое суток меня перевели на Володарку 28 сентября.
3: Расповедите, Калилас, какие умовы были на Володарце и после уже в колонии?
4: Понимаете, любое место делают люди. Здесь нужно отбросить тот факт, что я сидел в сыром подвале, зимой, там большое, достаточно большое помещение подвальное, света солнечного нету, там реснички эти стоят, грела только одна батарея, 26 человек в камере, и большинство из них курящие, круглые сутки, соответственно, было курение. Проветривание, у нас было два вентилятора своих, через договор с ментами, но эти вентиляторы регулярно пытались отжать, и, насколько я знаю, даже отжали потом, мне рассказывали. Менты сами регулярно это вот, во время шмонов пытались отжать, но это все, как бы, как говорится, отшептывалось. Но в конечном итоге я уже, когда уехал, мне рассказывали люди, которые в этой камере впоследствии сидели, с которыми я не пересекался в тюрьме, что все-таки пришли и забрали вентиляторы. Некому было их отстоять. Ну вот сырое, грязное, столетиями накапливающее грязь, помещение подвальное. Камера номер 48. У меня, кстати, есть фотографии этой камеры в Инстаграме. Но еще раз повторю, что не место делает человека, а человек делает место. Сам подобранный, грубо говоря, коллектив, если можно так сказать, сокамерников, он делает твою жизнь либо плохой, либо хорошей. Да, на 26 человек там 2-3-4 стукача было, это стабильно, то есть даже мы знали кто. Но большинство ребят, это обычные люди, ну ничего такого не могу сказать, это я говорю сейчас про тюрьму. В лагере все меняется, там уже немножко другая ситуация, там уже люди гонятся за скорейшим освобождением, начинают вести себя низко, подло, нету термина, да, на самом деле, который отобразил бы то, как себя люди ведут в лагерях. Не все, но большинство. В какой-то момент я мог пофамильно из 100 человек называть 30 стукачей. Это только очевидно.
3: Некоторые не верят, что были стукачами, у тем лику и политичные. Это какие сидели были по политичных справах? Те бачили
4: ли таких? Я могу сказать пофамильно тех стукачей, которые сидели со мной. Именно из политзаключенных. Я даже называл на документированиях, я называл эти фамилии. Но, в принципе, вы знаете, я разговаривал с одним человеком, не буду говорить, из какой организации, говорю, что вот, ну, вот, зафиксируйся у себя такого-то, такого-то гражданина. Мне сказали, что, вы знаете, я все понимаю, что он стучал, что он провоцировал, что он сделал очень много плохих вещей и зла другим политзаключенным. Но он политзаключенный. И что бы то ни было, мы обязаны его защищать. С этой точки зрения, в принципе, я с правозащитниками согласен. Вот эти вот разборки нужно оставлять либо без какого-то внимания впоследствии, либо оставлять их на личном уровне, но с широкой оглаской. То есть все должны понимать прекрасно, кто есть кто. То есть, ну, эти же люди, вы поймите, что человек, прошедший мельницы стукачества в тюрьме или в лагере, он будет стучать и на воле.
3: Так, это уже у крови, мне подается.
4: Да, это человек помеченный. И я вам скажу, что такие люди есть в организациях, которые пытаются представлять белорусов. Я сейчас не буду там углубляться в этот момент. Такие люди есть. Я знаю людей, которые стучали, а потом говорили, ну, вы знаете, у меня не было выбора. Да я уверен, что ты работаешь на сегодняшний день на КГБ. То есть, ну, я уверен, потому что ты не можешь с этого пойти. Наверняка у них на тебя что-то есть. Раз тебя заставили стучать там, значит, тебя заставят стучать и здесь. Все. Эти люди меченые, их нужно просто отгораживать от нормальных людей.
3: А вы можете сказать хотя бы, у Литве такие есть и нет?
4: К сожалению, да. Ну, я с ними стараюсь не общаться, и были случаи, когда я принципиально не здоровался с этими людьми публично и, соответственно, и в частном порядке не здоровался. И когда они пытались наладить со мной контакт, вы знаете, я толерантный человек, я достаточно достаточно сдержанный человек, но иногда у меня бывают такие моменты нулевой толерантности, и я пользуюсь ненормативной лексикой русского языка в таких случаях достаточно часто и эффективно.
3: Вы в политике, как кажут, не первый год, и у вас, как у некоторых, открылись очи на то, что отбывается еще до 2020 года, потому что мне очень часто доводилось чуть от вот тех людей, которые пошли в политику, те стали заниматься громадской деятельностью, что у них только в 2020 году открылись очи. Вот вы уже давно являетесь активистом Европейской Беларуси, ранее были удельником оппозиционного руху «Зубр», и вот за свою деятельность часто так само терпели, неодноразово подвергались репрессиям с боку действующей влады, там тиску, штрафам и арештам. Вот как вы оцениваете зараз политическую ситуацию, и на вашу думку, чему белорусская революция не дала выников, яких усе чекали, и на какие политические силы треба сподеваться зараз белорусам?
4: Давайте начнем с того, что я думаю по поводу того, почему не получилась революция. Здесь не важно субъективное мнение каждого. Нужно понимать, что революции случаются вдруг, но они тщательно подготавливаются. Это очень важное, противоречивое, казалось бы, но очень важный момент. Дело в том, что было несколько ошибок совершено, в том числе и нами, которые приходится признавать. Не приходится, мы обязаны признавать свои ошибки, потому что если ты не признал ошибки, ты не можешь сделать работу над ошибками. Если ты не можешь работу над ошибками сделать, соответственно, ты не можешь развиваться и сделать лучше в следующий раз. С моей точки зрения, самое фатальное для революции было то, что не было забастовок. Забастовки тщательно готовились на самом деле, но человек, который выиграл электорально президентские выборы, во-первых, этот человек не провела себе инаугурацию. Во-вторых, когда нужно было, ни она, ни другие кандидаты, которые до арестов, не призывали к забастовкам. Это нужно было делать заранее. Если бы Бабарика, если бы Тихановская и Тихановский в свое время начали призывать к забастовкам, все могло совершенно по другому сценарию пойти. Это один из ключевых моментов. Второй момент очень важный. То, что в штабе Тихановской были люди, которые впоследствии оказались стукачами. Я убежден, что сейчас ситуация не изменилась. Там есть такие люди, и мое мнение по поводу этой структуры, оно очень критично на самом деле. Эти люди начали уводить людей из центра. То есть, когда нужно было вести людей в центр, когда нужно было захватывать здания занимать, когда нужно было вести действительно борьбу, эти люди начинали играться в поводырей и выводить людей из центра, что пагубно повлияло на дальнейший процесс. Ну и мелкие факторы, человеческие факторы. Где-то люди были не готовы занимать те или иные здания, делать те или иные действия. И в общем зачете это привело вот к таким негативным последствиям, к сожалению.
3: Как вы вообще сейчас оцениваете политическую ситуацию? На что треба, на какие политические силы треба сподеваться, как отбылись изменения в Беларуси?
4: Вы знаете, этот вопрос, казалось бы, очень простой, но в то же время это вопрос сложный и с подковыкой. Дело в том, что в ситуации Беларуси очень важно, что народ почувствовал себя народом, уже почувствовал в 2020 году. Заметьте, что после 2020 года у дряблого деда начала трястись голова. Он боится. А люди почувствовали взаимосолидарность. Они объединились. И это уже у людей не отнять никогда. Все. Я уже говорил это как акула, почувствовавшая кровь. Все. Она попробовала, или тигр, да? И всю жизнь он будет хотеть эту кровь. Это вот свобода. Кровь — это свобода. Извините меня за эту жесткую метафору, но люди попробовали кровь свободы. И эту свободу никогда из этих людей уже не изгнать. Если вы помните, таких людей только в Минске было около 500 000. Давайте просто возьмем в руки калькулятор и посмотрим, сколько людей уехало. Сколько прошло под репрессиями, под этими молотками, да, Лукашенко. Остается огромное количество людей. Плюс те, которые не вышли конкретно там. Или которые не засветились. Очень много было силовиков, которые готовы были перейти на сторону протестующих. Это правда. Очень много было рабочих, не сочувствующих, а конкретно поддерживающих, которых потом придавили. Но это чувство свободы в них осталось, и оно останется. Белорусскому народу прежде всего нужно собраться и рассчитывать на себя. Как говорил Короткевич, и это я тоже повторяюсь, немножко перефразируя Короткевича, не нужно ждать, пока придет дядя и за тебя все сделает. Нужно брать волю в кулак и делать это самим. Да, сейчас ситуация очень сложная. Большинство активного населения покинуло страну, к сожалению. Но очень много людей осталось в Беларуси. Это будущий костяк, это уже опора. Это люди, которые потихонечку накапливают в себе вот это все. И в конечном итоге это все равно выльется. Плюс вы не забывайте, в принципе, геополитическую ситуацию в регионе. Какова она? Сейчас мы видели, что Зеленский щелкнул пальцами, грубо говоря, да, там метафорически. Лукашенко, как собачка, побежал к Путину с пожатым хвостом. Тот ему пальчиком погрозил, дал ему понять, что нет, наверное. Лукашенко испугался с другой стороны и побежал к товарищу Си. Товарищ Си его там погладил по головке, все будет хорошо, Сашенька, ничего страшного. Вот. И Сашенька уже поехал там, если не ошибаюсь, в Индонезию, там накосячил, потому что у него башка трясется. Это в прямом и переносном смысле. Все. И дальше вот как бы такая условная эфирная тишина. Геополитическая ситуация вокруг Беларуси очень сложная.
3: Вы, саправды, зараз шмат кого хвалюе, и беларусы у замежи. Ти уступить Беларусь полновартостную войну, бо вядома ж, с территории Беларуси почалася гэтая война. А вось Лукашенко пообещал, что не будет накировывать беларусских войсковцев у мясорубку российско-украинской войны. Вось, что вы думаете на гэты конт?
4: Давайте смотреть правде в глаза. А правда очень печальная. Если напрямую открыто белорусских военных и не отправляют воевать против Украины, то втихаря это делается. Идет вербовка. Вот недавно, если не ошибаюсь, погиб какой-то мальчик, который учился в Академии МВД, если не ошибаюсь. И, насколько я понимаю, это не единичный мальчик, которого завербовали в Академии МВД. В связи с этим хотелось бы обратиться к матерям этих мальчиков. Куда вы смотрите? Почему вы позволяете этому режиму отправлять ваших детей на бойню, обманывать? То, что Путин убивает свой народ, начиная с 99 года, не дает никаких оснований белорусским матерям способствовать убийству белорусских детей на территории Украины. Да, какая-то часть добровольцами идет. Это не самая, скажем, интеллектуальная, мне кажется, часть людей идет добровольцами на войну против Украины. Часть идет за деньги. Тут бесспорно. Часть вербуется, идеологически подготавливается. Вы не забывайте, что идеологическая подготовка в Беларуси, она совкового вот этого вот КГБшного, еще, наверное, МГБшного образца. И эта вся подготовка строится на любви к России почему-то. Хотя заявляется Лукашенко, что у нас независимая, суверенная страна. Несмотря на это, все белорусское, все человеческое, все цивилизованное в Беларуси, как в системе и как в государстве, уничтожается и перестраивается под Россию. На сегодняшний день большинство заводов работает на оборонку России. То есть, если мы говорим о какой-то прямо вот полноценной войне Беларуси против Украины, то здесь нужно задуматься о полноценности. Потому что, в принципе, Беларусь уже ввязана в эту войну. Потому что она поставляет запчасти, бензин, комплектующие, там все что угодно.
3: Дякую вам, великий господар Андрей, за размову.
4: Нема за что. С вами вельми приемно мать справы.
2: Гость рации.
1: А гостем рации был политвязень, активист Европейской Беларуси, был удельник оппозиционного руху ЗУБР Андрей Войнич. Размовляла с ним Татьяна Смоткина.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Червень стал самым смиротным месяцем для мирного населения Украины. На Олимпиаде 2030 додадут фрирайд и приберут вид спорта со 100-годовой историей. С сайта державной гомельской правды прибрали белорусскую мову.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с международной информации. Червень стал самым смиротным месяцем для мирных жыхароў Украины с початку полномасштабной войны.

Без назвы на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже пероважно пахмурно, кажут синоптики, а лесоники так само будем. Можа. Местами короткочасовые дожди, махчимые навальницы. Температура по ветра от 17 до 19 тепла. Ветер зменливый от слабого до умиранного, при навальницах порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья на выходных, да у понеделок, про это расскажу не у забаве, да чакайтеся.

Брус Спрингстин на хвалях белорусского радио РАЦА. Я про надворье обещал рассказать, рассказываю. Поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу, 11 липеня, умовы надворья у Беларуси будут вызначать в область пониженного атмосферного тиску и неустойливая поветренная масса. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины короткочасовые дожди, у особных районах дожди моцные, навальницы, у ночи и раницы у особных районах туман. Ветер изменливый, ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 15, а максимальная днем от 18 до 24 тепла. Атмосферный тиск істотно не изменится. У неделю 12 липеня надворье у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты и неустойливые поветренные массы. У ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями, у ночи местами, днем на большей части территории республики дожди, у особных районах дожди моцные и навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман. Ветер полночной чверти умеренный. При навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 16. Максимальная днем от 18 до 24. А по полночи краины до 26 тепла. У понеделок 13 липеня на умовах надворья у Беларуси отобьется уплыв теплых неустойливых поветренных масс. Зменливая хмарность чакается. Местами короткочасовые дожди и навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер полночной чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура поветра минимальная ночью от 12 до 18, а максимальная днем от 22 до 28 тепла.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал існование черных списков выканаўцаў. У Вильне намечены концерт и акция солидарности с Беларусью. Про это, да и про іншае, вось уже литерально про 7.5 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦМ, расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудень у Беларуси 11 година у Польши.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал існование черных списков выконавцев. У Вильни намечены концерт и акция солидарности с Беларусью.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству у Европе приняла резолюцию по Беларуси и упершиню за долгий час включила Беларусь у выниковую Гаагскую декларацию. У декларации означается вызволение частки политвязнев, але подкреслена необходимость неоткладного вызволения всех политических зняволенных и спынения новых репрессий. Так само ассамблея закликала Беларусь спынить подтримку российской агрессии супроть Украины и переслед журналистов, правооборонцев, активистов и молоди. Режим Лукашенко названы крыницей погрозы региональной безопасности, а так само осуждены гибридные атаки, транснациональные репрессии и выкористание миграции как инструмента политического тиску. Парламентарии подтримали дальнейшее захование и узмацнение санкций. Покуль у Беларуси не спынятся репрессии,

Владимир Пугач, да и Тамара Лисицкая. На хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток, Городня 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местцами короткочасовые дожди, а макчима и навальницы. Температура по ветру от 17 до 19 тепла. Ветер зменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Атмосферный тиск ниже из-за норму.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия рыхтуе новые провокации, сцвярджае кіраўнік МЗС Польши. У Брэсцкай крепости открылась новая мемориальная зона «Смутак». Прокуратура Брэсцкай области узбудила 21 криминальную справу об атрыманні хабару.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министр замежных справ Польши Радослав Сікорский заявил, что Варшава мае информацию про новые провокации, якія рыхтуе Россия. Поводле яго, мета публичных попереджений – утримать Москву от реализации гэтых планов. Про гэта Радослав Сікорский сказал на супольной пресс-конференции с керовником МЗС Франции Жаном Наэлем Баро, передае РМФ-24. Министру попросили прокомментовать недавние поведомления СМИ про то, что Россия активно разглядая магчимость атак на объекты НАТО. Об чем попереджвали своих союзников США. Сікорский означил, что министры не комментуют звесток спецслужб, однако подкреслил, что гибридная война России супроть Польши и Франции давно не секрет. Мы маем докладную информацию про то, что российцы знов нечто плануют, и мета гэтых попереджений – утримать их от ажитявления гэтых провокаций, заявил министр. Амаль 45% поляков меркуя, что Польша предоставила Украине празмерно великую войсковую допомогу. Выникая запытание проведенного социологичной лабораторией СВ Research для порталу ОНЕТ. 38,2% респондентов оценивают масштаб подтримки як отповедны, а 6,8% выказывают меркование, что и она занадто малая. Министерство национальной обороны Польши на днях поведомило, что рассекретить информацию об войсковых поставках Украине у 2022-2023

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал основание черных списков выконавцев. У Вильни намечены концерт и акция солидарности с Беларусью. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажу Владимир Лапцевич.

0: Тихановская радиорация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые локуются за межу, стемкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радиорация.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал існование черных списков выконавцев. У Вильни намечены концерт и акция солидарности с Беларусью.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию по Беларуси и впервые за долгий час включила Беларусь в выниковую Гаагскую декларацию. У декларации означается вызволение частки политвязнев, але подкреслена необходимость неоткладного вызволения всех политических зневоленных и спынения новых репрессий. Так само ассамблея закликала Беларусь спынить поддержку российской агрессии супроть Украины и переслед журналистов, правооборонцев, активистов и молоди. Режим Лукашенко названы крыницей погрозы региональной безопасности, а так само осуждены гибридные атаки, транснациональные репрессии и выкористание миграции как инструмента политического тиску. Парламентарии подтримали дальнейшее захование и узмацнение санкций, покуль у Беларуси не спынятся репрессии и подтримка российской войны. Парламентская ассамблея АБСЕ витала початок расследования Международного криминального суда у дочинении до белорусского диктатора. Менск и Ташкент запустят новый механизм организованного працеулодкования, поведомляя пресс-служба Министерства працы и социальной обороны. Это выникает с подписанного 9 липеня у Менску керовником ведомства Андреем Лабовичем и министром замежных справ Узбекистана Бахтиером Саидовым отповедного межурадового погоднения. Так, агентство миграции при ураде Узбекистана або иншая уполноваженная структура будет подбирать кандидата у отповедности с потребованиями белорусских наймальников, квалификации, опытом работы, отсутностью захворюваний, которые перешкоджают працеулодкованию и іншим критериям. Приезжать в Беларусь семьями пропоновал працовным мигрантам из Узбекистана белорусский диктатор, сустракаючися 9 липеня у Менску с президентом этой страны Шавкатом Мерзиёевым. Некоторых артистов не запрашают на фестиваль «Славянский базар» у Витебску с политичных причин. Про наявность черных списков у директора фесту Глеба Лапицкого спитал блогер Егор Ермаков. Лапицкий не дал конкретного отказу, але за

0: Рекомендация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яна у Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 10 липня. Тут Алесь Дубовец і музичний календар. Тут сьогодні нас чекає крихи класики, а так само Арло Гатри, Джессіка Сімпсон, гурти Діо, Triumph, Pet Shop Boys, Rascal Flatts, Lacrimosa, The Rolling Stones. Буде цікаво, тому долучайтеся. 10 липня 1895-го народился немецкий композитор, педагог, театральный деятель и драматург Карл Орф. Полное имя – Карл Генрих Мария Орф. Он учился у Мюнхенской академии музычного мастерства. С 1925-го года и до конца життя Орф працавал с молодыми музыками. Маючи постоянный контакт с детьми, распрацавал свою теорию музычной адукации. Выдатные заслуги Орфа у галине музычного мастерства набыли сусветное признание. Он был обратно членом Баварской академии мастерств, Академии Санта Чечилия у Риме и інших авторитетних музичних організацій у світу.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: 10 липня 1970-го народился Гарри Ли Вокс, соправдное имя Гарри Уэйн Вернон Молодший, американский кантри-спевак, автор песен и музыка, наибольш вядомый как вокалист американского гурта Rascal Flatts. У складе этого гурта уладальник премии Грэмми, 4 премии People's Choice Awards, а так само множество американских музычных премий у галине кантри-музыки. Rascal Flatts мая зорку на Аллее Славы Мьюзик Сити у Нэшвилле, а так само зорку на Голливудской Аллее Славы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Россия рыхтуе новые провокации, сцвярджае кіраўнік МЗС Польши. У Брэсцкай крепости открылась новая мемориальная зона «Смутак». Прокуратура Брэсцкай области узбудила 21 криминальную справу об атрыманні хабару. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Министр замежных справ Польши Радослав Сікорский заявил, что Варшава мае информацию про новые провокации, якія рыхтуе Россия. Поводле яго, мета публичных папярэджанняў – утрымать Москву от реализации гэтых планов. Про гэта Радослав Сікорский сказал на супольной пресс-конференции с кіраўніком МЗС Франции Жаном Наэлем Баро, передае РМФ-24. Министру попросили прокомментовать недавние поведомления СМИ про то, что Россия активно разглядая магчимость атак на объекты НАТО, об чем попереджвали своих союзников США. Сікорский означил, что министры не комментуют звесток спецслужб, однако подкреслил, что гибридная война России супрать Польши и Франции давно не секрет. Мы маем докладную информацию про то, что российцы знов нечто плануют, и мета гэтых попереджанняў утрымать их от ажыццяўлення гэтых провокаций, заявил министр. Амаль 45% поляков мяркуе, что Польша предоставила Украине празмерно великую войсковую допомогу, выникая запытание проведенного социологичной лабораторией СВ Research для портала ОНЕТ. 38,2% респондентов оценивают масштаб подтримки як отповедные, а 6,8% выказывают меркование, что и она занадто малая. Министерство национальной обороны Польши на днях поведомило, что рассекретить информацию об войсковых поставках Украине у 2022-2026 годах. Поводле подликов, сумма допомоги складая прикладно 16,5 мільярдаў злотых. Да інших тем. У заходней частцы Брэсцкай крепости во внутреннем дворику оборончай казармы открылася новая мемориальная зона «Смутак». Менавіта у гэтым месцы пасля войны был знойдзены знакаміты надпіс 20 липеня 1941 года. «Я помираю, але не сдаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемориального комплексу «Брэсцкая крепость-герой» Артём Брухан отзначае, что негледзячы на ідэалагічны контекст и крыніцу фінансавання проекта союзнай державы, сама назва и концепция новой зоны звертаются до темы трагедии войны, а не милитаристской риторики.
3: Агулам это как бы объект, связанный с памятью о Великой Айчынной войне. Але, я думаю, варта дать належное супрацоўнікам комплекса, они все ж таки паспрабавалі не класічны расійскі наратыў, можем повторить, провести у гэтым усім, а все ж таки назвали его скорбь. Головная как бы думка, да, это мать, якая стратила сына. И это вельми, до речи, мне подается, может отгруковываться

0: Французскі романтики у нашому ефірі на хвалі Білоруського радіо «Рація». Ми працягуємо далі наш ефір. Зараз докладно застається по уходіне. До 18-ї Білорусі, до 17-ї у Польщі.
1: День з «Рацією».
0: Ну і так само добрая новина зараз, что сьогодні п'ятниця, наперед у нас выходные, да и завершается корпорационный тыдень. Новина, якая не сапсує на настрою, хотя то, что трошечки хмарно, да час от часу местами ходит дожди. Прийде таки дождик, палье трошки, может, нават местами могут быть то и ливни, але покрысе разыходятся уже, да и зникают где дожди. Ну, при этом все у нас обещают и прогнозуют нам синоптики, что переконать опадку 5-10 10%, але не все так просто. Завтра так само дожди на Валенице. Местами вертаются ближе до нас. Температура поветра зараз плюс 17 у Лиде, 18 у Городни, да и Волковыску, у Гайнуце. Так само зараз плюс 18, плюс 19 у Белостоку, 16 у Берести, у Кобрине, да 19 у Пинску, плюс 10-12. Это уже прогноз на ночь. Ветер переменливый, да порывистый. Порывы местами до 14 метров за секунду. Понижена атмосферный тиск, и он трошечки повышается. У ночи будет каля нормы, ну а завтра еще перекрошить эту норму. 11 липня формирует надворье в область пониженного атмосферного тиска, в якому мы вот зараз трошки знаходимся, дыня устойливые поветренные массы. В облачно с прояснениями пройдут короткочасовые дожди, днем в особных районах моцные дожди. Ветер переменливых напрямку ночью слабый, у день завтра слабы до умеренного, але под час навальница у порывисты. Температура поветра завтра тягом усяху дня плюс 18, плюс 24. Завтра нават местами.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства! У ефіри Марина Савіцькая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У суботу у Познані показ спектакля «Самый маленький самолетик у Севете» поводле п'єси Светы Бень. Один актер-лялечник и 6-7 лялек под летними зорками расповядуть самую маленькую историю про самый маленький самолетик и его самую важную справу. Камерно, вельми, трошки дивно, незразумело приемно. Режиссер, актер и постановщик Олесь Аусянников. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в уча?» Махчимы и онлайн-удел. Оповесть была выдадена по-белоруску в 2020 году и за того часу была перекладена на 6 мов и угонорована литературной премией имя Ежи Ядройте. Это первый переклад оповести на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джим Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-го стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Войцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве проект «Этика» ладить вышивальный варштат. Тут пропонуют вышивать крыжиком картины из совместного творчего проекта «Этики» и мастачки Ганны Каспярович про дом и прохожусь белорусской традиции. Вы сможете обрать одну из трех картин для працы и затем амально 2 часа зануриться у творчий процесс и атмосферу летнего лисища. Удельничать у варштате можно, навод коли вы николи ранее и не вышивали. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такие подеи чекают нас в ближайшем часам. Долучайтесь.
3: Рация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация».

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: А таксама зараз у нашым эфіры гучаць чарговыя тэмы. Упершыню ў гісторыі гарадскіх жыхароў у свеце стала больш, чым вясковых. Менавіта гарады сёння ўсё часцей вызначаюць кліматычную палітыку, ды становіцца месцам, дзе рэалізуюцца экалагічныя рашэнні. Пра гэта падчас вебінара «Гарады будучыні, як кліматычныя рашэнні змяняюць у жыццё» расказала географ-эколаг Марія Фалалеева.
2: О глобальным соглашэнні мэров участвует достаточно много городов. То есть сейчас порядка больше 13 тысяч, почти 14 тысяч городов и местных администраций участвуют в соглашении мэров. То есть, как видно, что основная, очень большая часть из этого в Европейском Союзе и Западной Европе, потому что, собственно говоря, это является колыбелью инициативы. Но, тем не менее, инициатива и вот этот вот единый стандарт, по крайней мере, сходный стандарт разработки климатических планов, он постепенно принимает разными городами мира. Соглашение мэров в странах Восточного партнерства тоже есть и работает уже давно, с 2014 года. И соглашение мэров Восток – это старейшая региональная инициатива, которая в этом году исполнилась 15 лет. То есть 15 лет страны Восточного партнерства ЕС и города участвуют вот в процессе принятия обязательств и разработки климатических планов. То есть в настоящий момент около больше, чем 500, там почти 600 городов региона Восточного партнерства подписали соглашение мэров. И кроме того, кроме городов, в соглашении участвуют национальные структуры. Это министерства, прежде всего, которые являются национальными координаторами. Как бы соглашение мэров также вовлекает общественные организации, группы, исследовательские институты вот в эту работу. Вот. Изначально в соглашении мэров было 6 стран, и ну, какие есть Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, и в соглашении мэров участвовала Беларусь. Причем Беларусь принимала достаточно активное участие. Многие белорусские города разрабатывали планы, реализовывали мероприятия, принимали участие.
3: Паводле экспертки, географа-эколага Марии Фалалеевой, негативно выглядая у приватности решения Беларуси припынить удел в инициативе погоднения мэра «Усход», якая бедновые города, что працуют над скорочением выкидов и развитием устойливой энергетики. Тем не меньше решение Беларуси было принято самой краиной, каже Мария Фалалеева.
2: Белоруссия, даже не наверное, а точно, это была единственная возможность в городах как-то действительно вовлечься в национальную политику и в национальное мероприятие, и в мероприятие по изменению климата. Потому что я могу сказать абсолютно точно, в то время, когда белорусские города в рамках соглашения мэров принимали на себя обязательства и разрабатывали какие-то мероприятия по снижению воздействия на климат, национальная климатическая политика в Беларуси, в общем-то, была еще да, от этого далека, да, и города действовали по своей инициативе параллельно при поддержке проектов Европейского Союза. Но по известным причинам сейчас Беларусь временно приостановила, причем это было со стороны Беларуси инициатива, временно приостановила участие в Восточном партнерстве. Кроме того, как часть санкций, европейские проекты не финансируются на территории Беларуси, поэтому, к сожалению, Беларусь сейчас в соглашений мэров не участвуют, и это действительно, к сожалению, потому что очень многие страны, такие страны, как прежде всего Молдова, Украина, но также страны, которые, у которых там достижения были гораздо скромнее, чем в Беларуси, скажем, как Армения, Азербайджан, Грузия, они сейчас работают достаточно активно, а в Беларуси, к сожалению, на местном уровне эта работа сейчас практически заморожена.
1: Кліматычная палітыка становіцца агульнасусветным працэсам, які закранае ўсе краіны. Таму важна, каб дзяржавы не адмаўляліся ад удзелу ў міжнародных экалагічных ініцыятывах, ды працягвалі шлях зялёнай трансфармацыі. Між іншым, такія тэмы абмяркоўваюць зараз адмыслоўцы.
0: Дзень з рацыяй.

0: день з рацией.
1: 18.10 зараз закладає час у Білорусі, 17.10 годинки показуються у Польщі. Білоруські історії далі ми розповідаємо. Судили на 7 років позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Більшу половину від цього терміну відсидів. Уже 10 місяців знаходиться у Литві, вивезені з Білорусі 11 вересня минулого року. Наш гость Андрій Войніч. Були політв'язень, активіст Європейської Білорусі, був удільник опозиційного руху «Зубар». Про затримання, знаходження за кратами, да і про білоруську політику з Андрієм Войнічем порозмовляла Тетяна Смоткіна.
0: Гость рації.
2: Добрий день, господар Андрій.
3: Добрий день. Пробачте, я буду мусить розмовляти по-руску, тому що по-руску я лепш формулюю свої думки.
2: Господар Андрій, улади Білорусі 25 травня 2021 року присудили вам 7 років позбавлення волі по двох артикулах Кримінального кодексу. Це навчання чи інша підрихтовка особ для уділу у масових безпорадках або фінансування цієї діяльності і підрихтовка до уділу у масових безпорадках. Ось розповідайте коротко так про то, і як вас затримлювали, як проходив суд над вами, і у яких умовах вам довелося сидіти за кратами у Білорусі?
3: На самом деле, я не люблю эту тему. Почему? Потому что эта тема слишком злободневная, и я считаю, что, конечно же, об этом говорить нужно, но не нужно пугать людей. Не все так плохо, не все так страшно, как большинство бывших политзаключенных описывает. Если ты занимаешься активно политической деятельностью в Беларуси, ты должен быть готов изначально к тому, что тебя будут задерживать, что тебя будут судить, что ты будешь сидеть. Соответственно, если ты готов, значит, у тебя все это проходит как бы по плану. И там уже что ни случилось бы, это не страшно. Если коротко, как сказал один интернет-мем персонаж, он сказал блестяще. Как вас задерживали? Блестяще. Меня задерживали в съемной квартире. Просто я услышал шум на кухне, и я выглянул из-за двери и увидел лучик, гуляющий у меня между глаз, который выходил из пистолета какого-то низкорослого силовика, который прятал лицо, к сожалению. Но, в принципе, там такое лицо, что все правильно сделал, что спрятал, как я понимаю. Все, постелили на пол, немножко попытали и завезли в СК.
2: Катывали якобы, вас физично забивали эти что?
3: Это отдельная история. Ничего такого сверхъестественного, каких-то изощренных действий никто не делал. Стандартные наборы. Вот, поэтому тут, на самом деле, говорить не о чем. Бывает и хуже.
2: Але, пробачьте, не все ведают, каких это стандартный набор. Коли посилатися на закон, ніхто нікого не повинен катувати і збивати, навіть при затриманні. Тим більше, ти ще не злочинець, тебе тільки затримлюють, ти ще подозрюваний.
3: Як сказав псевдопрезидент, от этот дряблый дед, который выдает себя за президента, он сказал иногда не до законов, а им плевать на законы. Мы понимаем все, что законы, согласно римскому праву, если не ошибаюсь, должны выполняться добуквенно. Но Беларусь — это уникальная в плане юриспруденции, юрисдикции страна, где определенной группе людей, считающие себя высшей кастой, высшей расой, я не знаю, как их назвать, полубоги, да, они так себя считают. Они считают, что законы для черни, то есть все, кроме них, это чернь. Соответственно, они законов не придерживаются. Так что здесь все очень просто. Через пытки прошли, наверное, все. Просто коэффициент усиления вот этих пыток, он разный у всех. Поэтому здесь говорить нечем. Мне какой-то неадекватный человек вставил каблук между позвонков и целенаправленно ломал позвоночник.
2: Тяжело. А вы, кажется, нема про что казать.
3: Жах, но это уже пройденный этап. И такого, что прям... Да, это неприятно. Поломанный позвонок имеет место быть. Но я с этим живу, как-то справился. Без медицинской, кстати, помощи. И все, покатали минут 20 по городу. Решали, что со мной делать. Или везти ли меня в лес, или везти меня по законному пути. Ну, это, я как понимаю, был цирк очередной. И повезли в СК. После СК первичный допрос. Забрали вещи, которые, кстати, не вернули. Даже несмотря на то, что были бумаги на эти вещи. Вот у меня пропала золотая серьга и часть брелков с ключей, насколько я знаю. А кошелек, его даже не внесли в перечень. Но это ладно, это мелочи.
2: Грошима ж,
3: да? Там, в принципе, денег много украли, они еще и прямо из этого самого. Я считаю, что это им и их детям на лекарство, потому что я верю в карму, и я уверен, что каждый получает по заслугам.
2: Так ладно, а я удокладню, еще из дома скрали у вас гроши?
3: Да, они же прям разложили все деньги, сняли их, и по потом под видом, типа, меня вывели, я, типа, закрыл дверь, и, насколько я знаю, там ничего не оказалось, там была пустая квартира в плане ценности. Ну, даже мелочь, в принципе, в белорусских деньгах у меня даже копейки вот эти вот железные, которые были, все забрали. Но это не единичный случай, это касается не только политиков, то есть люди, которые сидели со мной и в тюрьме, и в лагерях, через один рассказывали подобную историю, что у них просто сотрудники выгребали все, и пропадало все, что можно. То есть до мелочей, там, иногда даже такой стыд, там, какую-нибудь пепельницу или вазочку тянули. То есть уровень культуры этих людей, я не говорю уже о культуре юридической, я говорю о культуре самосознания и самоуважения. Ну, такие у нас люди работают, на тот момент работали, по крайней мере, в правоохранительных органах.
2: И вам одразу вас выставили два криминальных артикула, эти спочатку на какие сотни забрали?
3: Забрали сначала меня на ИВС, 108, если не ошибаюсь, статья, то есть до выяснения там статьи, которые мне предъявят. Там уже предъявили мне 293-ю статью, вторую, третью часть, через 13-ю. И через трое суток меня перевели на Володарку 28 сентября.
2: Расповедите, Калилас, какие умовы были на Володарце после уже колонии?
3: Понимаете, любое место делают люди. Здесь нужно отбросить тот факт, что я сидел в сыром подвале, зимой, там большое, достаточно большое помещение подвального, света солнечного нету, там реснички эти стоят, грела только одна батарея, 26 человек в камере, и большинство из них курящие, круглые сутки, соответственно, было курение. Проветривание, у нас было два вентилятора своих, через договор с ментами, но эти вентиляторы регулярно пытались отжать, и, насколько я знаю, даже отжали потом, мне рассказывали. Менты сами регулярно это вот, во время шмонов пытались отжать, но это все, как бы, как говорится, отшептывалось, но в конечном итоге я уже, когда уехал, мне рассказывали люди, которые в этой камере впоследствии сидели, с которыми я не пересекался в тюрьме, что все-таки пришли и забрали вентиляторы. Некому было их отстоять. Ну, вот сырое, грязное, столетиями накапливающее грязь, помещение подвальное. Камера номер 48. У меня, кстати, есть фотографии этой камеры в Инстаграме. Но еще раз повторю, что не место делает человека, а человек делает место. Сам подобранный, грубо говоря, коллектив, если можно так сказать, сокамерников, он делает твою жизнь либо плохой, либо хорошей. Да, на 26 человек там 2-3-4 стукача было. Это стабильно. То есть даже мы знали, кто. Но большинство ребят, это обычные люди, ну, ничего такого не могу сказать. Это я говорю сейчас про тюрьму. В лагере все меняется. Там уже немножко другая ситуация. Там уже люди гонятся за скорейшим освобождением, начинают вести себя низко, подло. Нету термина, да, на самом деле, который отобразил бы то, как себя люди ведут в лагерях. Не все, но большинство. В какой-то момент я мог пофамильно из 100 человек называть 30 стукачей. Это только очевидно.
2: Некоторые не верят, что были и стукачами, у тем лику и политичные. Это какие сидели были по политичных справах? Те бачили ли таких?
3: Я могу сказать пофамильно тех стукачей, которые сидели со мной. Именно из политзаключенных. Я даже называл на документированиях, я называл эти фамилии. Но, в принципе, вы знаете, я разговаривал с одним человеком, не буду говорить, из какой организации, говорю, что вот, ну, зафиксирую себя такого-то, такого-то гражданина. Мне сказали, что, вы знаете, я все понимаю, что он стучал, что он провоцировал, что он сделал очень много плохих вещей и зла другим политзаключенным. Но он политзаключенный. И что бы то ни было, мы обязаны его защищать. С этой точки зрения, в принципе, я с правозащитниками согласен. Вот эти вот разборки нужно оставлять либо без какого-то внимания впоследствии, либо оставлять их на личном уровне, но с широкой оглаской. То есть все должны понимать прекрасно, кто есть кто. То есть, ну, эти же люди, вы поймите, что человек, прошедший мельницы стукачества в тюрьме или в лагере, он будет стучать и на воле.
2: Так, это уже у крови, мне подается.
3: Да, это человек помеченный. И я вам скажу, что такие люди есть в организациях, которые пытаются представлять белорусов. Я сейчас не буду там углубляться в этот момент. Такие люди есть. Я знаю людей, которые стучали, а потом говорили, ну, вы знаете, у меня не было выбора. Да я уверен, что ты работаешь на сегодняшний день на КГБ. То есть, ну, я уверен, потому что ты не можешь с этого пойти. Наверняка у них на тебя что-то есть. Раз тебя заставили стучать там, значит, тебя заставят стучать здесь. Все. Эти люди меченые, их нужно просто отгораживать от нормальных людей.
2: А вы можете сказать хотя бы, у Литве такие есть и нет?
3: К сожалению, да. Ну, я стараюсь не общаться, и были случаи, когда я принципиально не здоровался с этими людьми публично и, соответственно, и в частном порядке не здоровался. И когда они пытались наладить со мной контакт, вы знаете, я толерантный человек, я достаточно сдержанный человек, но иногда у меня бывают такие моменты нулевой толерантности, и я пользуюсь ненормативной лексикой русского языка в таких случаях достаточно часто и эффективно.
2: Вы в политике, как кажут, не первый год, и у вас, как у некоторых, открылись в очи на то, что отбывается еще до 2020 года, потому что мне очень часто доводилось чуть от вот тех людей, которые пошли в политику, те стали заниматься громадской деятельностью, что у них только в 2020 году открылись в очи. Ось вы уже давно заявляетесь активистом Европейской Беларуси, ранее были удельником оппозиционного руху «Зубр», и вот за свою деятельность часто так само терпели, неодноразово подвергались репрессиям с боку деятельной влады, там тиску, штрафам и арештам. Вот как вы оцениваете зараз политическую ситуацию, и на вашу думку, чему белорусская революция не дала выников, яких усе чекали, и на какие политические силы треба сподеваться зараз белорусам?
3: Давайте начнем с того, что я думаю по поводу того, почему не получилась революция. Здесь не важно субъективное мнение каждого. Нужно понимать, что революции случаются вдруг, но они тщательно подготавливаются. Это очень важное, противоречивое, казалось бы, но очень важный момент. Дело в том, что было несколько ошибок совершено, в том числе и нами, которые приходится признавать. Не приходится, мы обязаны признавать свои ошибки, потому что если ты не признал ошибки, ты не можешь сделать работу над ошибками. Если ты не можешь работу над ошибками сделать, соответственно, ты не можешь развиваться и сделать лучше в следующий раз. С моей точки зрения, самое фатальное для революции было то, что не было забастовок. Забастовки тщательно готовились на самом деле, но человек, который выиграл электорально президентские выборы, во-первых, этот человек не провела себе инаугурацию. Во-вторых, когда нужно было, ни она, ни другие кандидаты, которые до арестов, не призывали к забастовкам. Это нужно было делать заранее. Если бы Бабарика, если бы Тихановская и Тихановский в свое время начали призывать к забастовкам, все могло совершенно по другому сценарию пойти. Это один из ключевых моментов. Второй момент, очень важный, то, что в штабе Тихановской были люди, которые впоследствии оказались стукачами. Я убежден, что сейчас ситуация не изменилась. Там есть такие люди, и мое мнение по поводу этой структуры, оно очень критично на самом деле. Эти люди начали уводить людей из центра. То есть, когда нужно было вести людей в центр, когда нужно было захватывать здания занимать, когда нужно было вести действительно борьбу, эти люди начинали играться в поводырей и выводить людей из центра, что пагубно повлияло на дальнейший процесс. Ну и мелкие факторы, человеческие факторы. Где-то люди были не готовы занимать те или иные здания, делать те или иные действия. И в общем зачете это привело вот к таким негативным последствиям, к сожалению.
2: Как вы вовсе зараз оцениваете политическую ситуацию? На что треба, на какие политические силы треба сподеваться, как отбылись изменения в Беларуси?
3: Вы знаете, этот вопрос, казалось бы, очень простой, но в то же время это вопрос сложный и с подковыкой. Дело в том, что в ситуации Беларуси очень важно, что народ почувствовал себя народом, уже почувствовал в 2020 году. Заметьте, что после 2020 года у дряблого деда начала трястись голова. Он боится. А люди почувствовали взаимосолидарность. Они объединились. И это уже у людей не отнять никогда. Все. Я уже говорил это как акула, почувствовавшая кровь. Все. Она попробовала, или тигр, да? И всю жизнь он будет хотеть эту кровь. Это вот свобода. Кровь – это свобода. Извините меня за эту жесткую метафору, но люди попробовали кровь свободы. И эту свободу никогда из этих людей уже не изгнать. Если вы помните, таких людей только в Минске было около 500 000. Давайте просто возьмем в руки калькулятор и посмотрим, сколько людей уехало. Сколько прошло под репрессиями, под этими молотками, да, Лукашенко. Остается огромное количество людей. Плюс те, которые не вышли конкретно там или которые не засветились. Очень много было силовиков, которые готовы были перейти на сторону протестующих. Это правда. Очень много было рабочих, не сочувствующих, а конкретно поддерживающих, которых потом придавили. Но это чувство свободы в них осталось, и оно останется. Белорусскому народу, прежде всего, нужно собраться и рассчитывать на себя. Как говорил Короткевич, и это я тоже повторяюсь, немножко перефразируя Короткевича, не нужно ждать, пока придет дядя, и за тебя все сделает. Нужно брать волю в кулак и делать это самим. Да, сейчас ситуация очень сложная. Большинство активного населения покинуло страну, к сожалению. Но очень много людей осталось в Беларуси. Это будущий костяк, это уже опора. Это люди, которые потихонечку накапливают в себе вот это все. И в конечном итоге это все равно выльется. Плюс вы не забывайте, в принципе, геополитическую ситуацию в регионе. Какова она? Сейчас мы видели, что Зеленский щелкнул пальцами, грубо говоря, да, там метафорически. Лукашенко, как собачка, побежал к Путину с пожатым хвостом. Тот ему пальчиком погрозил, дал ему понять, что нет, наверное. Лукашенко испугался с другой стороны и побежал к товарищу Си. Товарищ Си его там погладил по головке, все будет хорошо, Сашенька, ничего страшного. Вот. И Сашенька уже поехал там, если не ошибаюсь, в Индонезию, там накосячил, потому что у него башка трясется. Это в прямом и переносном смысле. Все. И дальше вот как бы такая условная эфирная тишина. Геополитическая ситуация вокруг Беларуси очень сложная.
2: Вы, саправды, зараз шмат кого хвалюе, и беларусы у замежжа, ці уступіць Беларусь паўнавартасную войну, бо вядома ж, с территории Беларуси почалася гэтая война. А вось Лукашенко пообещал, что не будзе накіровывать беларускіх вайскоўцаў у мясорубку российско-украинской войны. Вось, что вы думаете на гэты конт?
3: Давайте смотреть правде в глаза. А правда очень печальна. Если напрямую открыто белорусских военных и не отправляют воевать против Украины, то втихаря это делается. Идет вербовка. Вот недавно, если не ошибаюсь, погиб какой-то мальчик, который учился в Академии МВД, если не ошибаюсь. И, насколько я понимаю, это не единичный мальчик, которого завербовали в Академии МВД. В связи с этим хотелось бы обратиться к матерям этих мальчиков. Куда вы смотрите? Почему вы позволяете этому режиму отправлять ваших детей на бойню, обманывать? То, что Путин убивает свой народ, начиная с 99 года, не дает никаких оснований белорусским матерям способствовать убийству белорусских детей на территории Украины. Да, какая-то часть добровольцами идет. Это не самая, скажем, интеллектуальная, мне кажется, часть людей идет добровольцами на войну против Украины. Часть идет за деньги. Тут бесспорно. Часть вербуется, идеологически подготавливается. Вы не забывайте, что идеологическая подготовка в Беларуси, она совкового вот этого вот КГБшного, еще, наверное, МГБшного образца. И эта вся подготовка строится на любви к России почему-то. Хотя заявляется Лукашенко, что у нас независимая, суверенная страна. Несмотря на это, все белорусское, все человеческое, все цивилизованное в Беларуси, как в системе и как в государстве, уничтожается и перестраивается под Россию. На сегодняшний день большинство заводов работает на оборонку России. То есть, если мы говорим о какой-то прямо вот полноценной войне Беларуси против Украины, то здесь нужно задуматься о полноценности. Потому что, в принципе, Беларусь уже ввязана в эту войну. Потому что она поставляет запчасти, бензин, комплектующие, там все что угодно.
2: Дякую вам, великий господар Андрей, за размову.
3: Нема за что. С вами вельми приемно мать справы.
0: Гость рации. Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» пачало выступленне ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі з паразы. У першым матчы першага раўнда сталічны клуб саступіў паўночна-македонскаму «Сіліксу» з лікам 0-1. Сустрэча прайшла ў балгарскай Стара-Загоры. Адзіны гол быў забіты напрыканцы першага тайма з пенальці. Пры гэтым «Дынамаўцы» не нанеслі ніводнага ўдару ў створ брамы суперніка. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў Скоп'е. Батэ стаў адзіным беларускім клубам, які на гэтым тыдні прынёс краіне ачкі ў рэйтынгу УЕФА. Нічыя 1-1 з албанскім Эльбасані дадала Беларусі 0,166 бала. МЛ Віцебск і Мінская «Дынама» свае матчы прайгралі і рэйтынгавых ачкоў не зарабілі. У наступным сезоне Беларусь будзе прадстаўлена ў еўракубках 4 клубамі. Вынікі будучага сезона паўплываюць на еўракубкавыя квоты сезона 28-29. Каб мець 4 клубы, трэба захаваць месца ў топ-50. Расійскія футбольныя клубы пачалі папярэднія перамовы аб правядзенні хатніх матчаў еўракубкаў у Казахстане. Пра гэта паведаміў журналіст Эльдар Аманбаеў. Паводле яго інфармацыі, гаворка ідзе пра сцэнар, пры якім УЕФА ў будучыні верне расійскія клубы ў міжнародныя турніры, але абавяжа іх праводзіць хатнія сустрэчы на нейтральных палях. Сярод магчымых гарадоў называюцца Алматы, Актюбінск і Шымкент. Раней УЕФА падоўжыў адхіленне расійскіх клубаў да еўракубкаў на сезон 26-27. У свете шахмат разгарэўся новы канфлікт. Былы чэмпіён свету балгарын Веселін Тапалаў рэзка раскрытыкаваў расійскага гросмайстэра Уладзіміра Крамніка пасля яго дыскваліфікацыі ФІДЕ на 1 год за парушэнне этычнага кодэкса. Тапалаў заявіў, што Крамнік павінен прайсці медыцынскае абследаванне, бо, на яго думку, у таго відавочныя праблемы з псіхікай. У адказ Крамнік прапанаваў Тапалаву прайсці абследаванне разам, пасля чаго назваў яго клоунам. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Краіны Еўрасаюза мусяць ужо пачынаць размаўляць з Лукашэнкам, бо палітыка ізаляцыі апошніх 6 гадоў не прывяла ні да вызвалення палітвязняў, ні да падзення рэжыму.
3: У гэтым перакананыя прадстаўнікі кааліцыі па вызваленні беларускіх палітзняволеных. Яны мяркуюць, што хуткія перамовы з Мінскам могуць даць хуткі плён.
2: Падрабязней пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказала сяброўка кааліцыі і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасья Касцюгова.
4: Наша задача в том, что мы понимаем, что процесс начала разговора, того, что снова люди начнут думать о том, чтобы разговаривать с Лукашенко, неизбежен. Он был неизбежен с самого начала, с того момента, как стало понятно, что за белорусской оппозицией не осталось ничего, кроме западных контактов и западного давления. Ровно с этого момента стало понятно, что все пойдет опять по кругу, потому что когда вы отдаете всю власть и все делегируете все решения другим людям, западным странам, у которых есть свои интересы, которые не будут вечно думать о ваших интересах, рано или поздно этот процесс снова произойдет. Они снова начнут думать о том, чтобы разговаривать с Лукашенко. Задача, чтобы они сделали это не бесплатно, не просто так, чтобы как можно больше нам, как гражданскому обществу, хотя бы из этого процесса можно было достать. Например, освободить людей, например, снизить криминальное преследование, например, возможно, даже со временем работать над тем, чтобы постепенно можно было людям возвращаться домой, тем, кто хочет возвращаться. Очевидно, что много уже никто не собирается туда возвращаться, но как минимум иметь возможность приехать к себе домой, просто приехать там к родственникам на могилке, заменить документы и так далее, все еще очень ценное и важное. И, соответственно, чтобы хотя бы этот процесс позитивно отражался на обществе, на гражданском обществе и на стране. Вот то, как бы реалистичный максимум, который мы оцениваем. Потому что то есть очевидно, что когда за политическим движением, за политической силой нет никакого ресурса, кроме внешнего, и нет никаких плодов, новых каких-то сущностей, каких-то идей, проектов, движения, чего-то, а происходит повторение одного и того же уже много лет, и воспроизводство одного и того же уже много лет, и оно явно не меняет ситуацию, ситуация должна меняться, чтобы вообще можно было посмотреть на стратегию и сказать, она работает или нет. Ситуация изменилась хоть как-то за это время, и мы можем заметить, как она воздействует на на, ну, на желаемый нам, нами субъект или объект, если ничего не происходит, оно никак не воздействует, то, ну, начинается, понятное дело, начинаются вопросы, как бы так, на, ну, а что мы делаем дальше? Ну, как-то вот уже столько лет прошло, вот 5 лет прошло, сейчас 6-й год пошел. Это вопрос времени. Это нужно было понимать с самого начала, что когда вы одно и то же ходите и рассказываете 6 лет подряд, не меняя, не занимаясь саморефлексией, не думая о том, может быть, стоит чуть-чуть переосмыслить, может быть, мы должны где-то поменять подход, потому что ситуация поменялась. Если этого не происходит, то в какой-то момент эти слова начинают обесцениваться, к сожалению. Соответственно, мы в этом случае, уже понимая, что к этому придет, должны были думать о том, как сделать так, чтобы когда это начнется, чтобы это не было бесплатно, чтобы это не произошло как-то типа, ну, немножко освободили людей, там что-то пожурили режим, да и начали уже с ним снова разговаривать. Вот и все. И
0: пока то бок, умовно кажучи, коли там, скажем, ну, офис, там, кабинет, кажуть, треба тиснуть на режим Лукашенко, ніяких там послаблений, тому что там репрессии, там протягивается пересред. Угу. С другого боку, вы кажете, треба шукать махчимости вести размову с режимом, тому что там переслед и репрессии, и треба робить что-нибудь, каб гэтага, гэта спынить.
4: Два разных подхода, да. Но дело в том, что до того, как начали совмещать. То есть давление вообще-то всегда, в любой практике, давление должно быть совмещено с инструментами диалога. Иначе ты не можешь воспользоваться давлением. Ну, то есть должен происходить параллельно какой-то диалог для того, чтобы давление положить на стол и договориться о том, как его либо снять, либо угрожать его усилить в обмен на что-то. Вот как бы это же не противоречащие друг другу инструменты. Меня все время удивляет, зачем вообще в нашем информационном пространстве происходит какое-то это странное противопоставление? Может, уже какая-то, знаете, привычка, что ну, с Лукашенко воевать сложно, надо воевать с кем-то попроще, вот надо повоюем с Колесниковой. Но в сущности это просто обычная практика, что когда ты используешь инструменты давления, тебе нужно одновременно иметь инструменты какого-то диалога, прямого или back-channels для того, чтобы использовать вообще-то это давление. То есть это не вопрос выбора, нужно либо давление, либо диалог. Это вопрос правильного времени. Как бы сначала у тебя происходит давление, затем ты начинаешь использовать инструменты диалога, чтобы этим давлением воспользоваться. Что и сделали американцы. То есть в какой-то момент, когда они перестали просто ждать, ну, как бы условия начала разговора перестали быть невыполнимыми, потому что если условия начала разговора, мы начинаем с вами разговаривать только если вы всех освободите, только если вы остановите все репрессии, только если мы назначим новые эти свободные выборы, если мы ждем, мы, демократическое сообщество, ждем от западных партнеров, что они будут за нас вот эти вот огромные, это достаточно невыполнимые условия на сегодняшний день, это хорошие условия, когда за тобой что-то есть, когда за тобой есть, я не знаю, как еще, вот я все время пытаюсь как-то объяснить эту простую математику, когда за тобой есть какая-то сила, ты субъектен, за тобой есть ресурс и влияние, то тогда ты можешь выставлять такие высокие условия и рассчитывать, что они могут быть выполнены. Когда за тобой ничего нет, и все, чем ты располагаешь, ты отдал в руки западных партнеров и рассчитываешь только на них, то рассчитывать на субъектную позицию, где ты им диктуешь, что им делать, какие требования предъявлять, ты уже не можешь, ты только что им все сам отдал. Соответственно, ожидать, что западные партнеры будут действовать в твоих интересах, а не в своих интересах, имея только в своих руках все инструменты воздействия, наивно. Вот что я пытаюсь сказать. И поэтому, когда мы говорим о том, что диалог все равно неизбежен, он все равно будет происходить. Единственное, чем вы можете помогать в данной ситуации, что вы можете делать, это делать так, чтобы он приносил что-то гражданскому обществу, чтобы он был выгоден не только конкретной стране, которая это делает, и режиму, но еще и нам, белорусам, на которых все забили, которыми никто заниматься не собирается. Режим спокойно без нас живет и будет жить дальше. Мы там, неважно, где мы там, в Польше, в Литве, в общем, что-то там околачиваемся, и ладно, как бы в Беларуси, в Беларуси тоже, в общем-то, без нас уже нормально живут. Это тоже надо понимать, что нет такого, что белорусы в Беларуси сидят и думают, боже, как же жаль, что все эти люди уехали. Уехали и уехали, ладно. Более того, уже как бы... Но это неприятно окунаться в такое, но если вообще-то посмотреть, как люди внутри страны, что они говорят или думают об уехавших, это будет очень неприятное открытие, которое не очень захочется погружаться в это. Вот, поэтому собственно, мы сами себе предоставлены. Никто нашими проблемами заниматься не будет. Никто нашими политзаключенными заниматься не будет. Никто репрессиями и преследованием, и транснациональными тем более репрессиями за нас заниматься не будет. Но рассчитывать, что это все решится, потому что мы сейчас попросим международных партнеров как следует еще чуть-чуть надавить на режим, просто вот до этого как-то не, ну, давили, но ну, режим не давился, а сейчас вот мы нормально давим, он надается, и все наши проблемы решатся, и, значит, людей всех выпустят, и репрессии все становятся, и мы все вернемся домой, и еще, значит, под крылом брюссельских чиновников зайдем в администрацию президента и назначим новые выборы. Да вы что? Ну вы что вообще в 2026 году? Это что за фантазия?
3: Про тое, чаму беларускія дэм-сілы мусяць пераконваць заходніх палітыкаў весці дыялог з Лукашэнкам, расказвае сяброўка кааліцыі па вызваленні палітвязняў і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова.
2: З ёй гутарыць Дзмітрый Лукашук.
0: Я так разумею, беларусам прапануецца пагуляцца ў верагоднасці. Давайце залагодзім людажэра, а калі не атрымаецца, то была верагоднасць, што не спрацуе.
4: Что значит залагодим? Никто не лагодит людожера. Во-первых, я часто слышу такой аргумент, что нужно... ну вот Макрон позвонил Лукашенко, потом отправил своего этого главу директора разведки в Беларусь. И значит, все это происходит, потому что ужасные лоббисты объясняют Европе, что Лукашенко нормальный... благородный или гуманный, или еще какой-то, и они глупенькие. Глупенькие западные вот эти все политики ничего ж не понимают. Думают всерьез, что Лукашенко гуманный. Да никто не думает, что Лукашенко гуманный. Все прекрасно понимают, кто такой Лукашенко, что он диктатор, что он будет действовать исходя из своих интересов, что он защищает свою власть. И именно это делает его предсказуемым, хотя бы в том, чтобы понимать, как с ним разговаривать для того, чтобы освобождать людей, для того, чтобы работать над приостановкой криминального преследования. Это делает это возможным. Если ты перестаешь себе придумывать какую-то историю, что сейчас мы санкциями задавим этого диктатора. Этого диктатора санкциями мы не задавим. Нет такого сценария, где это возможно. У него есть на что опереться, кроме экономического вовлечения Запада. Но когда Запада нет, и он не присутствует, у нас начинает в стране получать больше влияния Россия, и как бы собственно, спасибо большое, классная стратегия, получилось супер. Но это две разные задачи. То есть, во-первых, разобрать тот, восстановить то утраченное и решить те проблемы, которые были, ну, которые выросли за это время с репрессиями, с политзаключенными, со всем остальным, это одна задача. Задача свержения режима, это другая уже задача. Это не, у нас до сих пор, спустя 6 лет, эти две задачи связывают. Что мы сейчас как-то свяжем тот факт, что мы надавим людей выпустят, и, значит, репрессии остановят, и власть поменяется. Как она поменяется? Какая теория изменений? Каким образом это произойдет? Кто будет этим заниматься? Западные партнеры будут этим заниматься? Менять власть у нас в стране не будут. Они не будут этим заниматься. Этим не будет заниматься Украина. Этим не будет заниматься... Они заинтересованы в том, чтобы у нас была демократия. Не путать с тем, что они будут за нас это делать своими руками. А другого варианта как бы не просматривается. Кто тогда это будет делать? Каким образом это будет делать? Откуда из Варшавы? Каким образом предполагаются изменения системы целой, которая 30 лет стоит у власти, со своим набором проблем, со своими элитами, со своими договоренностями, со своими там вертикальными, горизонтальными связями. Каким образом предполагается это поменять? Просто приехать как бы с какими-то мониторинговыми миссиями ОБСЕ и сказать, ну давайте теперь мы будем? То я вообще не понимаю, то есть какая стратегия изменений, ну нельзя уже спустя 6 лет из Варшавы рассчитывать на то, что достаточно просто, чтобы тебя западные партнеры взяли с собой, и как-то у нас власть из-за этого в стране поменялась. Это возможно уже благодаря внутренним процессам. Мы уже на них не влияем. Соответственно, на что мы влияем? Это на то, чтобы людей перестали сажать, чтобы люди вышли из тюрьмы, чтобы людям начали выдавать паспорта желательно, чтобы кто-то, кто хочет вернуться, мог вернуться. Это вот на такие вещи мы теперь можем влиять, и то очень опосредованно. Рассказывать до сих пор людям, что мы тут сейчас власть сменим, ну это просто, вот это безответственно.
0: Я нагадаю, что с нами была сябровка коалиции за вызволение политвязням у Беларуси Настасия Костюгова.
4: Живи, пишите Беларусь. Гневные комментарии.
0: И слава Украине. Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
3: У Иране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
5: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 11 липеня, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати в область повышеного атмосферного тиску і неустойливая повітряна маса. Чекається облачное з проясненнями надвор'я, на большей части территории країни пройдуть короткочасовые дожди, днем в особных районах моцные дожди. Местами прогремять навальницы, вночі і раніцей в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков, ночью слабый, днем умеренный, при навальницах порывисты. Температура повітря ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем чекает от плюс 17 до плюс 23 градусов, атмосферный тиск істотно не изменится. У неделю 12 липеня надворье в Беларуси будет вызначать атмосферный фронт и неустойливая поветренная масса. У ночи переменная облачность чекается, днем в облачное с прояснениями надворье. У ночи местами и днем на большей части территории краины пройдут дожди, в особных районах чекаются моцные дожди и навальницы. У ночи и раницы местами будет назираться слабый туман, ветер полночной четверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью складет плюс 11 до плюс 14 градусов, днем чекается от плюс 17 до плюс 23 градусов, по полночи Беларуси до плюс 26. Ось такое надворье на здороженьке чакая тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурта Марокко с треком «Лепший день» протягивая наш вечеровый эфир.

0: Розвитку ефіри «Трансгранічне радіорація».
1: Коледжон з парадой.
2: 10 липня 1970-го народился Гарри Ли Вокс, соправдное имя Гарри Уэйн Вернон Молодший, американский кантри-спевак, автор песен и музыка, наибольш вядомый как вокалист американского гурта Rascal Flatts. У складе этого гурта уладальник премии Грэмми, 4 премии People's Choice Awards, а так само множество американских музычных премий у галине кантри-музыки. Rascal Flatts мая зорку на Аллее Славы Мьюзик Сити у Нэшвилле, а так само зорку на Голливудской Аллее Славы.